0: Miley Cyrus. I'm Miley Cyrus. I'm Miley Cyrus.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.